0: АБМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики примерно из 76 стран. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета.ру, почти 1/4 участников не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 21% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса. Официальный курс доллара на 3 июня составляет 72 рубля 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 60 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Прайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
10: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
11: Да, но только упакуйте сами. У нас старый нет.
10: Ясно.
11: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
10: Понятно.
11: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
12: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 июня в Сусумане переменная облачность. Возможен дождь с температурой от 7 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне пасмурно. Ожидается слабый дождь. На термометре от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Разбитая тарелка – это к счастью, потому что мыть ее уже не нужно.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа. Сотни метров витрин. Инструменты. Расходники. Товары для охоты и рыбалки. Автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
10: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
9: Не скажу так сразу точно.
10: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
9: А стоит? О них я слышал где-то.
10: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
9: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
10: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе Вичай-10 мощностью 200 киловатт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Удивительные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 3 июня отмечается день рождения парашюта. Его сконструировал Франсуа Бланшар в 1785 году, но первый эскиз парашюта был нарисован несколько веков ранее. В 1483 году это сделал Леонардо да Винчи. Его парашют был похож на современный, но практической надобности в то время в нем не было. Стоит отметить, что испытания проводили сначала на животных. Сперва спустили собаку, а через год – барана. Первым человеком, который прыгнул с парашютом, был французский аэронавт Андре Жак Гарнерен. Он прыгнул с высоты 400 метров над Парижским парком. А еще сегодня отмечают довольно актуальный летний праздник – День средств защиты от насекомых. Прежде всего о комарах, в частности о малярийных. Заражение происходит при укусе самки, причем отличить ее от обыкновенного комара непросто. Также могут быть опасны и простые комнатные мухи. Они могут на своих лапках и ротовых органах переносить яйца аскарид и возбудителей холеры. Однако можно сказать, что нам еще повезло. К примеру, в Африке живут кожные оводы. Эти милахи кусают тебя и откладывают под кожу свои личинки, а те сами прогрызают себе дорогу назад. В колымской истории 3 июня 1954 года в Магаданской области была организована комплексная сельскохозяйственная опытная станция. Перед учеными встали задачи по выведению местных культур, разработке систем удобрения и борьбе с вредителями. Значительных успехов добились картофелеводы, но уже через год станция была закрыта. Из неофициальных, но довольно милых праздников сегодня отмечается день под девизом «Любовь побеждает все». Оказывается, это не просто девиз, а крылатая фраза, которая была популярна у древних поэтов и писателей. Кстати, некоторые исследования говорят, что мы чаще влюбляемся в знакомое лицо. Дело в том, что мозг удерживает отдельные визуальные образы мужских и женских лиц и реагирует на них, если встречает нечто похожее. А еще по статистике британских ученых, чем дольше длится период ухаживания, тем лучше перспективы для долгого брака. На этом, пожалуй, и закончим. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени». На Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Россиян предупредили о последствиях разговоров рядом со смартфонами. Каждый десятый опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Подробности далее. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на заседании также ожидаются выступления представителей зарубежных стран, в том числе президент Танзании Самия Сулуху Хасан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Ханчжэнь и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Сальман Аль-Сауд. После выступления запланирована дискуссия, во время которой участники ответят на вопросы. Перед пленарным заседанием Владимир Путин также проведет встречу с руководителями мировых информагентств. Она пройдет 4 июня в Константиновском дворце. ФСБ предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Такое заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов, передает РИА Новости. В ФСБ сообщили о раскрытии операции, когда на технику российских высокопоставленных чиновников внедрялось вредоносное программное обеспечение. Его использовали для прослушивания. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Других подробностей в спецслужбе не раскрыли. Каждый 10-й опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на опрос. Большинство россиян обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомца в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди, 23% – если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары, наличие готовой еды и полуфабрикатов, а также соотношение полезных и вредных продуктов. 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно. 14% дольше ходят по отделу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты. Более половины опрошенных формируют впечатление о человеке по содержимому его корзины. Официальный курс доллара на 3 июня составляет 72 рубля 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

Ева Польна на Карибу Арты. Оказалось, каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе. Исследование показало, что женщины более склонны, конечно, к эмоциональным проявлениям на рабочем месте. Более половины из них хотя бы раз плакали именно из-за работы, так как среди мужчин показатели, конечно, поменьше, всего лишь 7%. Согласно опросу, 42% россиян считают, что плакать на работе недопустимо. Однако 22% уверены, что это может случиться как с женщинами, так и с мужчинами. Но хотелось бы, конечно, чтобы слезы были исключительно от счастья, от, например, долгожданного отпуска или когда начальник неожиданно объявил о премии. Ну а что, мечтать тоже не вредно. 12.07 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Тебе отличного летнего настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катеркаже, матрос на катеркаже, механик на катеркаже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
4: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. +7 926 654 00. Black Aurum.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 3 июня в Сусумане переменная облачность. Возможен дождь с температурой от 7 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне пасмурно. Ожидается слабый дождь. На термометре от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: «Виноградник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Университет – это учебное заведение, в котором будут очень много говорить, но в конце концов так и не скажут, где брать деньги.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Томас Мрац.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobal.ru.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске полный запрет на российскую нефть не войдет в новый пакет санкций ЕС. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта по защите от мошенников. Россиянам рассказали, чем опасен мат на работе. Подробности далее. Евросоюз вряд ли включит 21-й пакет санкций, полный запрет на нефть РФ и ограничения на ее перевозку, сообщает политику со ссылкой на дипломатов ЕС. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Напомню, в прошлом году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Уралс» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Нынешний предел должен быть пересмотрен позднее летом, передает ТАСС. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Введена обязательная маркировка звонков от организаций, абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов. По информации МВД, в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений, а их число сократилось на 12%. Поэтому работа в этом направлении продолжается, пишет парламентская газета. Мат на работе становится проблемой, когда перестает быть случайной эмоциональной вспышкой и превращается в способ давить на людей. Особенно опасно, если брань летит в адрес конкретного сотрудника и используется для унижения. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на адвоката Марка Каретина. По его словам, мат портит и внешний образ компании, даже если внутри коллектива такая речь считается привычкой для клиента или партнера, она выглядит как хаос и бардак. Рабочая переписка с бранью производит тот же эффект, подчеркнул эксперт. Официальный курс доллара на 3 июня составляет 72 рубля 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 60 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» тоже S-Motors, а также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 3 июня в Сусумане переменная облачность. Возможен дождь с температурой от 7 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне пасмурно. Ожидается слабый дождь. На термометре от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте полезные.

0: летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Caribou. Категория 12+.
3: 3 июня.
4: Овен.
3: Возможны трудности в профессиональном общении, нарушение ранее достигнутых договоренностей. Хорошо будут складываться отношения с любимым человеком. Можно не только достичь взаимопонимания, но и строить совместные планы на будущее. Есть вероятность интересных знакомств, однако инициатива должна исходить от вас.
4: Телец.
3: Сложный день, он откроет интересные возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими в полной мере, придется приложить усилия. Личные отношения могут складываться непредсказуемо, будут раздражать мелочи, вряд ли удастся найти общий язык с теми, кто не разделяет вашего мнения. Любимый человек может не оправдать ваших ожиданий, но до конфликта дело не дойдет. Вы умеете избегать ссор.
4: Близнецы.
3: Близнецы могут чувствовать себя несколько утомленными, а порой и потерявшими интересы к жизни. Задача первостепенной важности – справиться с раздражением и не позволить негативным эмоциям взять над вами верх, иначе отношения с окружающими могут быть испорчены. Терпение, обычно не входящее в число ваших добродетелей, сегодня было бы очень кстати.
4: Рак.
3: Не корите себя за лень, если с самого утра не будете испытывать ни интереса к делам, ни склонности к трудовым подвигам. Вас поддержат родственники и друзья, не останется в стороне и любимый человек. Возможны изменения в личной жизни, но от вас мало что зависит, так что форсировать ситуацию не стоит. Старайтесь не поддаваться чужому влиянию, не позволяйте недоброжелателям вмешиваться в вашу жизнь.
4: Лев.
3: Этот день обещает многое, у вас наверняка появится шанс воплотить в жизнь идеи, которые окружающим кажутся слишком оригинальными и экстравагантными. Не рассчитывайте на бескорыстную помощь незнакомцев, лучше обратиться к тем, кого вы хорошо знаете. Несмотря на то, что ваш жизненный потенциал высок, разъезды могут показаться вам утомительными.
4: Дева.
3: Вам следует проявить максимум внимания к своему здоровью, не допускать переутомления, переохлаждения или, напротив, слишком долгого пребывания на жаре. В остальном же будет преобладать влияние позитивных тенденций. Вероятны успехи в работе, прогресс в делах, которые для вас важны.
4: Весы.
3: Это не самый удачный день, но влияние негативных тенденций, к счастью, не будет распространяться на все сферы жизни. Новые знакомства возможны, но от вас они потребуют осторожности и разборчивости. Одинокие весы рискуют увлечься недостойным человеком, влюбленные – поссориться со своим избранником из-за мелочи. Довольно сложно будут складываться отношения с детьми, да и о полном взаимопонимании с представителями старшего поколения остается только мечтать.
4: Скорпион.
3: Спокойное и приятное течение этого дня может быть нарушено ссорой с кем-то из членов семьи. Воздержитесь и от долгих поездок, особенно в большой компании. Они будут утомительными и могут плохо сказаться на состоянии здоровья. Романтические отношения становятся более серьезными, и даже легкий флирт может иметь далеко идущие последствия.
4: Стрелец.
3: В личных отношениях возможны неприятные неожиданности, мелкие обиды и даже серьезные разочарования. В работе все идет отлично, ваши планы воплощаются в жизнь, что позволяет рассчитывать на скорое повышение по службе и улучшение финансового положения. Здесь вы можете приложить все силы для достижения поставленных целей.
4: Козерог.
3: Жизненный потенциал козерогов несколько снижен, а потому велика вероятность, что представители этого знака предпочтут спокойный отдых и домашние дела трудовым подвигам. Не просто складываются и отношения с близкими людьми, не исключены конфликты в семье, серьезные разногласия с любимым человеком.
4: Водолей.
3: Приятный день, события которого не заставят волноваться и тревожиться. Обстоятельства складываются в вашу пользу, есть шанс реализовать планы, которые были составлены давно. Взаимопонимание с членами семьи, старшими родственниками, достигает высокого уровня. Вероятно, решение накопившихся проблем, появление общих интересов.
4: Рыбы.
3: Подходящий день для работы, особенно требующий не только интеллектуальных, но и физических усилий. Отношения с близкими могут казаться прохладными, лишенными подлинной нежности друг к другу. Тем не менее, в ваших силах сохранить мир и не допустить конфликтов.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Caribou.
5: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
4: Зеркала любых, самых причудливых форм.
5: «Митрал» – изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
6: Насчет зеркал звони в «Митрал».
7: 200 ровно 800.
5: «Митрал». Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
11: Томас Мрац.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу. I'ma keep my head down.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Одевайтесь модно! В магазине «Киндер Сити» поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. «Киндер Сити» – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
11: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
12: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
13: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу — самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске американская делегация впервые за несколько лет приедет на ПМЭФ. Для получения российского гражданства уточнили требования. Россияне рассказали о раздражающих финансовых привычках. Подробности далее. Делегация США впервые за несколько лет будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, американскую делегацию возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. На таком уровне представители штатов не участвовали в форуме последние 8-9 лет. Ожидается, что члены делегации пообщаются с российскими официальными лицами и представителями сферы культуры. Также Родни Кук выступит на сессии «Россия-США. Диалог культур». Всего на ПМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики примерно из 76 стран. Форум пройдет с 3 по 6 июня. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета.ру, почти четверть участников не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 21% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом. А 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признались, что сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса. Официальный курс доллара на 3 июня составляет 72 рубля 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geekshop Batman. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 3 июня в Сусумане переменная облачность. Возможен дождь с температурой от 7 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне пасмурно. Ожидается слабый дождь. На термометре от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Мы опаздываем. Это любимая фраза твоих родственников перед тем, как выезжать в аэропорт за 8 часов до вылета.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
2: Здоровая улыбка — наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
6: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Томас Мраз. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в Электросвет.
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника. Клиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
10: Надежность и качество.
11: Адамант, молодцы.
12: Достойный сервис.
10: Адамант, да. Индивидуальный подход.
13: Наш ответ – Адамант.
14: Победа знатоков. Это Адамант.
15: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
16: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
17: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 3 июня отмечается день рождения парашюта. Его сконструировал Франсуа Бланшар в 1785 году, но первый эскиз парашюта был нарисован несколько веков ранее. В 1483 году это сделал Леонардо да Винчи. Его парашют был похож на современный, но практической надобности в то время в нем не было. Стоит отметить, что испытания проводили сначала на животных. Сперва спустили собаку, а через год – барана. Первым человеком, который прыгнул с парашютом, был французский аэронавт Андре Жак Гарнерен. Он прыгнул с высоты 400 метров над Парижским парком. А еще сегодня отмечают довольно актуальный летний праздник – День средств защиты от насекомых. Прежде всего о комарах, в частности о малярийных. Заражение происходит при укусе самки, причем отличить ее от обыкновенного комара непросто. Также могут быть опасны и простые комнатные мухи. Они могут на своих лапках и ротовых органах переносить яйца аскарид и возбудителей холеры. Однако можно сказать, что нам еще повезло. К примеру, в Африке живут кожные оводы. Эти милахи кусают тебя и откладывают под кожу свои личинки, а те сами прогрызают себе дорогу назад. В Колымской истории 3 июня 1954 года в Магаданской области была организована комплексная сельскохозяйственная опытная станция. Перед учеными встали задачи по выведению местных культур, разработке систем удобрения и борьбе с вредителями. Значительных успехов добились картофелеводы, но уже через год станция была закрыта. Из неофициальных, но довольно милых праздников сегодня отмечается день под девизом «Любовь побеждает все». Оказывается, это не просто девиз, а крылатая фраза, которая была популярна у древних поэтов и писателей. Кстати, некоторые исследования говорят, что мы чаще влюбляемся в знакомое лицо. Дело в том, что мозг удерживает отдельные визуальные образы мужских и женских лиц и реагирует на них, если встречает нечто похожее. А еще по статистике британских ученых, чем дольше длится период ухаживания, тем лучше перспективы для долгого брака. На этом, пожалуй, и закончим. Тебе хорошего дня, услышимся в «Машине времени».
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База «УСИС». Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
0: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

0: русская.
1: Ну, повторять, конечно, за всеми не надо. Тот же Kanye West. Не самый лучший пример для подражания, но... А в любом случае, такой мотивационный привет от Фейгина в начале четвертого часа. Гусаков и Карибуар тоже с тобой. Дальше в динамиках Рампасо с новинкой «Over».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси Терака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл — S-Motors. Топовые модели Черри — тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь. Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
6: Специальный проект «Карибу».

0: бьет Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 3 июня в Сусумане переменная облачность. Возможен дождь с температурой от 7 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне пасмурно. Ожидается слабый дождь. На термометре от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Женщина – это семейный переводчик. Она, как правило, понимает и детский лепет, и пьяный бред. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Зеркала любых, самых причудливых форм.
3: Нейтрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
4: Насчет зеркал звони в Нейтрал.
5: 200 ровно 800.
3: Нейтрал.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
10: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
11: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция. Скидка в день рождения. Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
11: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

для летних вечеринок и танцев под зеркальными шарами. Именно так описали свою работу Ultra Night и Evener, хотя сойдет и рабочий офис, и салон машины, в общем, никто не запрещает как минимум мысленно улететь туда, где лучше. Starlight называется сингл и открывашка пятого часа на Карибуарт. Гусаков с тобой, а продолжим с Jackie Blue и треком Soho.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
8: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
5: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей.
5: Время эстетов на Карибу.

0: Эстетов представляет «Такси Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 3 июня в Сусумане переменная облачность. Возможен дождь с температурой от 7 до 16 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Талоне пасмурно. Ожидается слабый дождь. На термометре от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Магадане в среду облачно, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 5 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Диалоги на Карибу. На Карибу.
1: Мачизм. Подчеркнуто мужское поведение. Предложение со словом. Все его попытки продемонстрировать мачизм вызывали у девушек смех.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-6 производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
3: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City – торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Мечтаете об уютном доме?
10: Вам в «Электросвет».
9: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
10: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
11: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Томас Мраз. Тетрис.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
12: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Россиян предупредили о последствиях разговоров рядом со смартфонами. Каждый десятый опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Подробности далее. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на заседании также ожидаются выступления представителей зарубежных стран, в том числе президент Танзании Самия Сулуху Хасан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Ханчжэнь и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Сальман Аль-Сауд. После выступления запланирована дискуссия, во время которой участники ответят на вопросы. Перед пленарным заседанием Владимир Путин также проведет встречу с руководителями мировых информагентств. Она пройдет 4 июня в Константиновском дворце. ФСБ предупредила о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным телефонам и в непосредственной близости от них. Такое заявление опубликовано после выявления масштабной операции иностранных спецслужб по сбору данных со смартфонов, передает РИА Новости. В ФСБ сообщили о раскрытии операции, когда на технику российских высокопоставленных чиновников внедрялось вредоносное программное обеспечение. Его использовали для прослушивания. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Других подробностей в спецслужбе не раскрыли. Каждый десятый опрошенный россиянин встретил свою вторую половинку в супермаркете. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на опрос. Большинство россиян обращают внимание на то, что лежит в тележках у незнакомца в супермаркете. При этом 35% из них делают это, когда стоят рядом с ними в очереди, 23% – если кто-то привлек внимание, например, внешним видом, а 22% признаются, что это происходит автоматически. Чаще всего жители страны замечают необычные товары – наличие готовой еды и полуфабрикатов, а также соотношение полезных и вредных продуктов. 46% респондентов замечали, что начинают вести себя иначе в супермаркете, если рядом находится симпатичный человек. Из них 20% стараются выглядеть более уверенно и непринужденно. 14% дольше ходят по отделу, а 12% начинают внимательнее выбирать продукты. Более половины опрошенных формируют впечатление о человеке по содержимому его корзины. Официальный курс доллара на 3 июня составляет 72 рубля 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: А вот не знаю, как ты, а я стараюсь просто обходить людей с полными корзинами и тележками, чтобы быстрее пропикаться на кассе. Ну и, кстати, если в корзине у кого-то увидишь скотч и веревку, то, наверное, человек очень затейный и рукастый, так что обращай внимание. А в нашей музыкальной корзине Биби Рекса и Дэвид Гетта, там же «Руки вверх» и Хейди Монтак, Джарахов и Оля Краснова. В общем, такой план в начале шестого. Гусаков и Карибу Арт рядом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант». Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант». Партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 6144.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
0: Заботы о вас? Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество? Значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Первое магаданское радио представляет.
0: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
3: Карибу Арт. 104.5.

0: Лже-проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность, на термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность, с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом

0: особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
0: 4 июня.
3: Овен.
0: Этот день не располагает к активным действиям. Даже самые трудолюбивые овны ощутят желание на время отложить дела и занять позицию незаинтересованного наблюдателя. В сфере профессиональных интересов такое вполне допустимо, поскольку ситуация в этой области стабильна. А вот в личных отношениях подобная отстраненность может навредить.
3: Телец.
0: Если тельцам удастся проявить инициативу и настойчивость, то в первой половине дня они оценят силу влияния положительных тенденций. Очень хорошо складываются отношения с любимым человеком. Вы поладите без труда и наверняка найдете много способов хорошо провести время. Беседы с родственниками могут открыть перед вами новые возможности и перспективы. Если вы примете к сведению, хороший совет.
3: Близнецы.
0: Хороший день для делового и дружеского общения, встречи, новых знакомств. Главное – не форсировать развитие событий. Поддержка родственников не будет лишней, да и вообще общение с членами семьи окажется весьма полезным. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
3: Рак.
0: Хотя все планы раков осуществимы, представители этого знака ощутят сильную тревогу и растущее напряжение. Возможные трудности в отношениях с близкими, ссора с любимым может нарушить ваши планы. Старайтесь не вспоминать о старых обидах и ошибках, допущенных в прошлом. Сейчас вам вряд ли удастся сделать верные выводы.
3: Лев.
0: Благоприятный день для тех, кто не берет на себя слишком многого и умеет правильно распределять усилия. Здравый смысл и некоторая доля хладнокровия помогут избежать конфликтов с близкими, сохранить мир в семье и добиться гармонии в отношениях с любимым человеком.
3: Дева.
0: Благоприятный день для дев. Ваши планы воплощаются в реальность, и это не может не радовать. Наиболее удачная ситуация складывается в личных отношениях. Подходит день для делового и неформального общения. Приятным будет посещение семейных праздников. Много радостных минут подарят встречи с друзьями. Однако вы можете чувствовать себя дискомфортно в непредсказуемых ситуациях.
3: Весы.
0: Этот день хорош для покупок и капиталовложений. Широкие возможности откроются перед теми, кто занят приумножением своего имущества. Можно задуматься о смене области деятельности. Однако предпринимать решительные шаги в данном направлении пока рано. Общение с друзьями и активный отдых пойдут вам на пользу.
3: Скорпион.
0: Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня. Избегайте легкомысленных, необдуманных поступков.
3: Стрелец.
0: Стрельцам не следует держаться в тени и откладывать реализацию своих планов. В личной жизни ситуация складывается вполне благоприятная. Этот день хорошо подходит для укрепления существующих романтических отношений. Но и тем, кто не нашел пока своей половинки, не стоит расстраиваться.
3: Козерог.
0: Козерогов могут ждать приятные перемены в личной и семейной жизни. Старайтесь бережно относиться не только к своим вещам, но и к своему времени. Сегодня у вас на счету каждая минута. Интересных дел будет много. Этот день хорош для проведения больших праздников и торжественных мероприятий.
3: Водолей.
0: В этот день водолеи смогут решить важные финансовые вопросы, которые давно не дают им покоя. В любовных отношениях важную роль будут играть мягкость, уступчивость, готовность идти на компромисс. Неожиданное озарение поможет вам справиться с проблемой, которая казалась неразрешимой.
3: Рыбы.
0: Неоднозначный день. В одних областях жизни ситуация складывается хорошо, в других дела идут из рук вон плохо. Вероятны денежные поступления, подарки, благоприятное разрешение конфликтов, касающихся имущества. Очень сильно влияние позитивных тенденций на романтические отношения и личную жизнь в целом.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сверхчеловек. Это человек, который может правильно свернуть инструкцию к лекарству и поместить ее в упаковку.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
7: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
8: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Томас Мрац. Тетрис.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: полный запрет на российскую нефть не войдет в новый пакет санкций ЕС. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта по защите от мошенников. Россиянам рассказали, чем опасен мат на работе. Подробности далее. Евросоюз вряд ли включит 21-й пакет санкций, полный запрет на нефть РФ и ограничения на ее перевозку, сообщает политику со ссылкой на дипломатов ЕС. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Напомню, в прошлом году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые 6 месяцев предельная цена на российскую нефть марки «Уралс» автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Нынешний предел должен быть пересмотрен позднее летом, передает ТАСС. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Введена обязательная маркировка звонков от организаций. Абоненту предоставлено право отказаться от получения рассылок и массовых вызовов. По информации МВД, в прошлом году впервые прекратился рост киберпреступлений, а их число сократилось на 12%. Поэтому работа в этом направлении продолжается, пишет парламентская газета. Мат на работе становится проблемой, когда перестает быть случайной эмоциональной вспышкой и превращается в способ давить на людей. Особенно опасно, если брань летит в адрес конкретного сотрудника и используется для унижения. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на адвоката Марка Каретина. По его словам, мат портит и внешний образ компании. Даже если внутри коллектива такая речь считается привычкой, для клиента или партнера она выглядит как хаос и бардак. Рабочая переписка с бранью производит тот же эффект, подчеркнул эксперт. Официальный курс доллара на 3 июня составляет 72 рубля 55 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 60 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».
9: Но иногда, кстати, никакая работа не идет без мата, но раз новость такая, то поберегу имидж, хотя, опять же, психическая устойчивость и даже высокий уровень интеллекта часто присущи именно тем, кто не брезгует крепким словцом. По крайней мере, специалисты и ученые об этом говорят часто, а они люди умные, думаю, врать не будут. 7:04 у нас. Гусаков с тобой на Карибу Арт. Там же Элфи Кэсли и его «Forget About Us».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: А в рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катеркаже, матрос на катеркаже, механик на катеркаже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
8: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
9: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Тихий омут – это место, в котором водятся эгоцентричные циники-социопаты с комплексом Бога.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
5: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Томас Мрац. Тетрис.

Радикальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
7: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
8: В наличии в Магадань дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12» производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 СНДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
10: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

закрой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед. Мы пройдем по дороге.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиаторы отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Местная облачность с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Технология на Карибу. На Карибу.
1: Графомания. Термин, который подразумевает под собой патологическое стремление, болезненное влечение или страсть к бесплодному написанию текстов.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
12: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
13: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Томас Мрац. Тетрис.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «Эсмотор».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
0: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
1: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
0: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Включи внешний мир. Абстрагируйся от обыденности. Побудь один на один с музыкой. Никаких истерик. Только положительные эмоции. Брэд Рок. Слоу. Эксклюзивные премьеры и чарт-брейкеры хаус-музыки. Пусть этот час будет только твоим.

отдавать с помощью музыки энергию на целую неделю. Это ли не работа мечты? Но за кадром остаются часы, потраченные на действительно интересные релизы, их компиляция, выстраивание в единую историю, и все для того, чтобы на целый час подарить вам музыкальное удовольствие. Всем огромный привет, меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас в Slow, мое радиошоу, где мы смотрим на хаус-музыку под разными углами и зацениваем самые крутые пластинки. Что я подготовил для вас на этой неделе, узнаем совсем скоро.

стараюсь компилировать вам разные треки, вносить в свои выпуски разные эмоции, и на этот раз мой выбор пал на G и Tech House стилистики. Все для того, чтобы хорошенько вас раскачать и показать, какими эти стили можно.

Но слушали мы не оригинальную версию, а крутой ремикс от Тима Бореско и Illusionoise. Спасибо парням, но нам нужно двигаться дальше. И здесь захотелось ставить пластинку от No Hoops, российского саунд-продюсера, который замутил четкий ремикс на пластинку Like This, авторство которой принадлежит Би.

Меняем потихоньку звучание, становимся более дарковыми. Свое видение тек-хаус-музыки продемонстрировал только что Pagano, My Pumping Bassline и

Джой Маркис был вместе с нами на протяжении предыдущих нескольких минут. Респект ему за трек «Мексизола», который заканчивает свое звучание. Переходим к следующему артисту. Это Смайла и его «G-Moment», к которому подключился легендарный Борис

dancing, shiny bracelets. The pleasure boat.

Подходит к завершению 668 выпуск Slow. Огромное спасибо, что были со мной этот час. И мне остается лишь отрекомендовать финальные пластинки. На 11-й позиции очень любимый мною трек Planet X от Tinoš. А завершает наши сегодняшние танцы магистр прогрессив хаус звучания Стэн Колев и его Аман. Ну а на этом у меня все. До встречи ровно через неделю. Брэд Рок.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
8: Надежность и качество.
9: Адамант, молодцы.
10: Достойный сервис.
8: Адамант, да. Индивидуальный подход.
11: Наш ответ – Адамант.
12: Победа знатоков. Это Адамант.
13: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
14: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
15: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
16: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
17: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура

0: деревом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б. Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
11: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49. Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 4 июня.
7: Овен.
8: Этот день не располагает к активным действиям. Даже самые трудолюбивые овны ощутят желание на время отложить дела и занять позицию незаинтересованного наблюдателя. В сфере профессиональных интересов такое вполне допустимо, поскольку ситуация в этой области стабильна. А вот в личных отношениях подобная отстраненность может навредить.
7: Телец.
8: Если тельцам удастся проявить инициативу и настойчивость, то в первой половине дня они оценят силу влияния положительных тенденций. Очень хорошо складываются отношения с любимым человеком. Вы поладите без труда и наверняка найдете много способов хорошо провести время. Беседы с родственниками могут открыть перед вами новые возможности и перспективы. Если вы примете к сведению, хороший совет.
7: Близнецы.
8: Хороший день для делового и дружеского общения, встречи, новых знакомств. Главное – не форсировать развитие событий. Поддержка родственников не будет лишней, да и вообще общение с членами семьи окажется весьма полезным. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
7: Рак.
8: Хотя все планы раков осуществимы, представители этого знака ощутят сильную тревогу и растущее напряжение. Возможные трудности в отношениях с близкими, ссора с любимым может нарушить ваши планы. Старайтесь не вспоминать о старых обидах и ошибках, допущенных в прошлом. Сейчас вам вряд ли удастся сделать верные выводы.
7: Лев.
8: Благоприятный день для тех, кто не берет на себя слишком многого и умеет правильно распределять усилия. Здравый смысл и некоторая доля хладнокровия помогут избежать конфликтов с близкими, сохранить мир в семье и добиться гармонии в отношениях с любимым человеком.
7: Дева.
8: Благоприятный день для дев. Ваши планы воплощаются в реальности, и это не может не радовать. Наиболее удачная ситуация складывается в личных отношениях. Подходит день для делового и неформального общения. Приятным будет посещение семейных праздников. Много радостных минут подарят встречи с друзьями. Однако вы можете чувствовать себя дискомфортно в непредсказуемых ситуациях.
7: Весы.
8: Этот день хорош для покупок и капиталовложений. Широкие возможности откроются перед теми, кто занят приумножением своего имущества. Можно задуматься о смене области деятельности, однако предпринимать решительные шаги в данном направлении пока рано. Общение с друзьями и активный отдых пойдут вам на пользу.
7: Скорпион.
8: Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня. Избегайте легкомысленных, необдуманных поступков.
7: Стрелец.
8: Стрельцам не следует держаться в тени и откладывать реализацию своих планов. В личной жизни ситуация складывается вполне благоприятная. Этот день хорошо подходит для укрепления существующих романтических отношений. Но и тем, кто не нашел пока своей половинки, не стоит расстраиваться.
7: Козерог.
8: Козерогов могут ждать приятные перемены в личной и семейной жизни. Старайтесь бережно относиться не только к своим вещам, но и к своему времени. Сегодня у вас на счету каждая минута. Интересных дел будет много. Этот день хорош для проведения больших праздников и торжественных мероприятий.
7: Водолей.
8: В этот день водолеи смогут решить важные финансовые вопросы, которые давно не дают им покоя. В любовных отношениях важную роль будут играть мягкость, уступчивость, готовность идти на компромисс. Неожиданное озарение поможет вам справиться с проблемой, которая казалась неразрешимой.
7: Рыбы.
8: Неоднозначный день. В одних областях жизни ситуация складывается хорошо, в других дела идут из рук вон плохо. Вероятны денежные поступления, подарки, благоприятное разрешение конфликтов, касающихся имущества. Очень сильно влияние позитивных тенденций на романтические отношения и личную жизнь в целом.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд. Магия.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Заботой о вас «Мегуми» предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать «Мегуми». Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42. Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Чика, Луи, Пеленчика, Тия, Ни, Бома, Бома, Томика.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.

0: вызываешь интерес, если ты не поняла. Ты сильно мне закроешься, но мой обитель. Если твое сердце банк, в своем нем грабитель. Твои бывшие прогнулись, они что, любители?
1: Так давай, пока.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 4 июня.
2: Овен.
1: Этот день не располагает к активным действиям. Даже самые трудолюбивые овны ощутят желание на время отложить дела и занять позицию незаинтересованного наблюдателя. В сфере профессиональных интересов такое вполне допустимо, поскольку ситуация в этой области стабильна. А вот в личных отношениях подобная отстраненность может навредить.
2: Телец.
1: Если тельцам удастся проявить инициативу и настойчивость, то в первой половине дня они оценят силу влияния положительных тенденций. Очень хорошо складываются отношения с любимым человеком. Вы поладите без труда и наверняка найдете много способов хорошо провести время. Беседы с родственниками могут открыть перед вами новые возможности и перспективы. Если вы примете к сведению, хороший совет.
2: Близнецы.
1: Хороший день для делового и дружеского общения, встречи, новых знакомств. Главное – не форсировать развитие событий. Поддержка родственников не будет лишней, да и вообще общение с членами семьи окажется весьма полезным. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
2: Рак.
1: Хотя все планы раков осуществимы, представители этого знака ощутят сильную тревогу и растущее напряжение. Возможные трудности в отношениях с близкими, ссора с любимым может нарушить ваши планы. Старайтесь не вспоминать о старых обидах и ошибках, допущенных в прошлом. Сейчас вам вряд ли удастся сделать верные выводы.
2: Лев.
1: Благоприятный день для тех, кто не берет на себя слишком многого и умеет правильно распределять усилия. Здравый смысл и некоторая доля хладнокровия помогут избежать конфликтов с близкими, сохранить мир в семье и добиться гармонии в отношениях с любимым человеком.
2: Дева.
1: Благоприятный день для дев. Ваши планы воплощаются в реальность, и это не может не радовать. Наиболее удачная ситуация складывается в личных отношениях. Подходит день для делового и неформального общения. Приятным будет посещение семейных праздников. Много радостных минут подарят встречи с друзьями. Однако вы можете чувствовать себя дискомфортно в непредсказуемых ситуациях.
2: Весы.
1: Этот день хорош для покупок и капиталовложений. Широкие возможности откроются перед теми, кто занят приумножением своего имущества. Можно задуматься о смене области деятельности. Однако предпринимать решительные шаги в данном направлении пока рано. Общение с друзьями и активный отдых пойдут вам на пользу.
2: Скорпион.
1: Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня. Избегайте легкомысленных, необдуманных поступков.
2: Стрелец.
1: Стрельцам не следует держаться в тени и откладывать реализацию своих планов. В личной жизни ситуация складывается вполне благоприятная. Этот день хорошо подходит для укрепления существующих романтических отношений. Но и тем, кто не нашел пока своей половинки, не стоит расстраиваться.
2: Козерог.
1: Козерогов могут ждать приятные перемены в личной и семейной жизни. Старайтесь бережно относиться не только к своим вещам, но и к своему времени. Сегодня у вас на счету каждая минута. Интересных дел будет много. Этот день хорош для проведения больших праздников и торжественных мероприятий.
2: Водолей.
1: В этот день водолеи смогут решить важные финансовые вопросы, которые давно не дают им покоя. В любовных отношениях важную роль будут играть мягкость, уступчивость, готовность идти на компромисс. Неожиданное озарение поможет вам справиться с проблемой, которая казалась неразрешимой.
2: Рыбы.
1: Неоднозначный день. В одних областях жизни ситуация складывается хорошо, в других дела идут из рук вон плохо. Вероятны денежные поступления, подарки, благоприятное разрешение конфликтов, касающихся имущества. Очень сильно влияние позитивных тенденций на романтические отношения и личную жизнь в целом.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: полюбила.
1: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Закрой глаза, посмотри сквозь сон. Я поймаю твой взгляд и увижу в нем себя. Не думай ни о чем и сделай шаг вперед. Мы пройдем по дороге,

близко. Не звони, не бежи, не ищи меня. Я устал от этого огня. Все повторяется, мир растворяется.

0: любовь нашу точно не удалить.
1: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Автотек. Нагаева. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новая веселая. Старая веселая. Центр. Слушает Карибу.
1: Карибу Арт 104.2 FM.

регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Интересные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем не с праздника, а с довольно важного события. 4 июня отмечается Международный день невинных детей и жертв агрессии. Он посвящен детям, ставшим жертвами вооруженных конфликтов, а появился в память о первом налете израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана. Случилось это 4 июня 1982 года. В результате погибло большое количество мирных жителей, среди которых были и дети. В России сегодня отмечается День крановщика. По идее, свой праздник они должны отмечать в День строителя, но сами специалисты по подъему грузов с этим не согласны. Ведь краны задействованы не только на стройке, без них немыслима, например, работа в порту. Кстати, свое название кран получил из-за схожести с журавлем, который на английском языке произносится как crane. А еще среди крановщиков проводятся соревнования за звание «Лучший крановщик России». Среди заданий – выполнить крюком змейку, лопнуть 5 шариков иглой, прикрепленной к крюку, и, конечно, отлично сдать теоретический экзамен. В этот день наш город вспоминает два крупных события. В 1949 году, перед 150-летним юбилеем со дня рождения Александра Пушкина, в его честь назвали Магаданскую городскую библиотеку, а также именем русского классика назвали улицу. Раньше она была Новомагаданской. А за 3 года до этого жители города радовались киноновинкам. В то время фильмы доставляли пароходами, поэтому любая лента воспринималась как горячая премьера. В списке картин оказались «Котовский», «Сталинград», «69-я параллель», «Три мушкетера» и другие. А еще сегодня отмечается Международный день спойлеров. Речь об информации, которая раскрывает интригу любого художественного произведения. Бороться со спойлерами стали еще в 1960 году. Тогда на экраны вышел фильм Альфреда Хичкока «Психо» с феноменальной для тех лет идеей подмены главного героя посреди сюжета. Режиссер предпринял все, чтобы сохранить интригу. Отказал журналистам в пресс-показах и даже запретил актерам рассказывать знакомым о фильме. На этом все. Тебе хорошего дня. Услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт, 104.2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США заявили о готовности вернуться к переговорам по Украине. В Госдуме разработан законопроект для борьбы с лудоманией. Россияне чистят память телефона в последний момент. Подробности далее. США готовы вернуться к работе над установлением перемирия и заключением мира между Россией и Украиной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, передает РИА Новости. По его словам, у конфликта на Украине нет военного решения, а урегулировать кризис можно только дипломатическим путем. Ранее Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию конфликта. В Кремле заявили, что Москва готова принять представителей Вашингтона. Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник американского президента Стив Уитков в скором времени прилетит в Россию с рабочим визитом. В России может появиться система госпрограмм для профилактики и лечения игровой зависимости. Такой законопроект разработали депутаты Госдумы. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, речь идет об отдельных программах в структуре Минздрава. Они должны помочь людям с патологическим влечением к азартным играм и поддержать их после лечения. В проекте также предусмотрены вопросы финансирования и необходимость социальной рекламы. Метелев отметил, что сейчас в России нет полноценной системы помощи людям с игровой зависимостью. При этом с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который расширит возможности получения медицинской помощи для таких пациентов. Россияне чаще всего начинают чистить память смартфона или компьютера только тогда, когда свободного места почти не осталось. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». Почти треть участников признались, что разбирают файлы уже в последний момент. Еще часть делает это, когда устройство начинает заметно тормозить. Первыми обычно удаляют неудачные фотографии, скриншоты, мемы и картинки из мессенджеров. А вот со старыми видео, документами и важными снимками люди расстаются более неохотно. Многие признаются, что особенно привязаны к фото и видео с близкими людьми, поэтому даже при нехватке памяти удалить такие файлы бывает сложнее всего. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

студии «Газпол» и едем прямо на работу под хит от Арткасти «Не лето и Джигана». Но впереди еще много отличной музыки, так что оставайся на волне. 8.13 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Всем доброе утро!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Тотальная свежесть на Карибу.
13: Томас Мрац. Тетрис.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал».

0: Чуго.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вэс Моторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
0: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Снег и камни на душе, то наши встречи.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Мадьяр предложил Венгрию как место для переговоров по Украине. Во всех российских вузах ведут 4 обязательных для изучения предмета. Россияне рассказали, что мешает им работать эффективно. Подробности далее. Венгрия готова внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта на Украине и могла бы стать местом для переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяра в интервью германской газете. Коснувшись гарантий безопасности для Киева, Мадьяр заявил, что их может предоставить только международное сообщество. Венгрия не может играть решающей роли. Это прерогатива великих держав, считает политик. На прошлой неделе Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Политик писала, что венгерские власти не намерены препятствовать вступлению Украины в Евросоюз. Переговоры по этой теме активизировались после того, как ЕС объявил о решении разблокировать активы Венгрии на 16,5 миллиардов евро, хотя господин Мадьяр публично исключал взаимосвязь с разблокировкой средств. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». Эти предметы будут в учебных программах независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. По его словам, такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Фальков не уточнил, когда нововведение вступит в силу. Напомню, в текущем цикле принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Миноборнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателем прошлого года. Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. 22% респондентов признали, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями, а каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблемы зависят от уровня должности. Например, 41% младших специалистов чаще всех жалуются на обилие задач. Сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменением задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87. 8778 или 8-914-039-1818. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

вкусное. Это Зиверт и группа «Очки и кольца» на Карибуарт о том, как важно не то, что ты ешь, а с кем. И, кстати, вот названы самые дорогие завтраки в мире, для которых компания уж точно не нужна, слишком уж по бюджету ударит. Самый дорогой завтрак в мире – это золотой омлет, который подают в ресторане при отеле в Нью-Йорке. Стоимость этого завтрака составляет около $1000. В его состав входят лобстер, зеленый лук и 300-граммовая порция черной икры. В России самым дорогим завтраком считается завтрак бурлака за 77 тысяч рублей, который подают в московском ресторане «Белуга». Этот завтрак включает в себя различные деликатесы, такие как черная икра, дальневосточные креветки и крабы, а также стерляжье ухо. Также можно упомянуть завтрак в самом высокогорном вращающемся ресторане в Швейцарии, который стоит примерно 600 тысяч евро. В этом ресторане подают изысканные блюда, такие как паста из фуа-гра, приготовленная в головке сыра, и паэлья с морепродуктами. Так что те, кто позавтракал бутербродом и вареным яичком, вы там держитесь. Пусть наш утренний перекус и был скромный, зато душевный и бюджетный. 9.12 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибуарт», за пультом Наташа Белая. Погнали дальше!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, земля, осуществляемых на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
2: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания Адамант. Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
9: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность с температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 4 июня.
3: Овен.
2: Этот день не располагает к активным действиям. Даже самые трудолюбивые овны ощутят желание на время отложить дела и занять позицию незаинтересованного наблюдателя. В сфере профессиональных интересов такое вполне допустимо, поскольку ситуация в этой области стабильна. А вот в личных отношениях подобная отстраненность может навредить.
3: Телец.
2: Если тельцам удастся проявить инициативу и настойчивость, то в первой половине дня они оценят силу влияния положительных тенденций. Очень хорошо складываются отношения с любимым человеком. Вы поладите без труда и наверняка найдете много способов хорошо провести время. Беседы с родственниками могут открыть перед вами новые возможности и перспективы. Если вы примете к сведению, хороший совет.
3: Близнецы.
2: Хороший день для делового и дружеского общения, встречи, новых знакомств. Главное, не форсировать развитие событий. Поддержка родственников не будет лишней, да и вообще общение с членами семьи окажется весьма полезным. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение.
3: Рак.
2: Хотя все планы раков осуществимы, представители этого знака ощутят сильную тревогу и растущее напряжение. Возможные трудности в отношениях с близкими, ссора с любимым может нарушить ваши планы. Старайтесь не вспоминать о старых обидах и ошибках, допущенных в прошлом. Сейчас вам вряд ли удастся сделать верные выводы.
3: Лев.
2: Благоприятный день для тех, кто не берет на себя слишком многого и умеет правильно распределять усилия. Здравый смысл и некоторая доля хладнокровия помогут избежать конфликтов с близкими, сохранить мир в семье и добиться гармонии в отношениях с любимым человеком.
3: Дева.
2: Благоприятный день для дев. Ваши планы воплощаются в реальность, и это не может не радовать. Наиболее удачная ситуация складывается в личных отношениях. Подходит день для делового и неформального общения. Приятным будет посещение семейных праздников. Много радостных минут подарят встречи с друзьями. Однако вы можете чувствовать себя дискомфортно в непредсказуемых ситуациях.
3: Весы.
2: Этот день хорош для покупок и капиталовложений. Широкие возможности откроются перед теми, кто занят приумножением своего имущества. Можно задуматься о смене области деятельности. Однако предпринимать решительные шаги в данном направлении пока рано. Общение с друзьями и активный отдых пойдут вам на пользу.
3: Скорпион.
2: Тем, кто хочет добиться успеха в этот непростой день, нужно правильно рассчитывать свои силы и не браться за дела, которые требуют слишком больших затрат. В домашних делах не будут лишними планирование и учет. Старайтесь сохранять серьезность в течение всего дня. Избегайте легкомысленных, необдуманных поступков.
3: Стрелец.
2: Стрельцам не следует держаться в тени и откладывать реализацию своих планов. В личной жизни ситуация складывается вполне благоприятная. Этот день хорошо подходит для укрепления существующих романтических отношений. Но и тем, кто не нашел пока своей половинки, не стоит расстраиваться.
3: Козерог.
2: Козерогов могут ждать приятные перемены в личной и семейной жизни. Старайтесь бережно относиться не только к своим вещам, но и к своему времени. Сегодня у вас на счету каждая минута. Интересных дел будет много. Этот день хорош для проведения больших праздников и торжественных мероприятий.
3: Водолей.
2: В этот день водолеи смогут решить важные финансовые вопросы, которые давно не дают им покоя. В любовных отношениях важную роль будут играть мягкость, уступчивость, готовность идти на компромисс. Неожиданное озарение поможет вам справиться с проблемой, которая казалась неразрешимой.
3: Рыбы.
2: Неоднозначный день. В одних областях жизни ситуация складывается хорошо, в других дела идут из рук вон плохо. Вероятны денежные поступления, подарки, благоприятное разрешение конфликтов, касающихся имущества. Очень сильно влияние позитивных тенденций на романтические отношения и личную жизнь в целом.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд.

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Где прессия? Это уныние на фоне отсутствия пресса.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-92.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 600-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
5: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе VCI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
8: Адамант не подвел.
9: Мам, здесь посылка от бабушки!
10: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
11: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
12: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
13: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
14: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
13: Все просто с «Магадан Энерго».
15: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
16: Томас Мрац. Тетрис.

Идеальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это тепло.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске визит США на ПМЭФ показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. В России усилят контроль за здоровьем трудовых мигрантов. В России хотят запретить термин «разведенка с прицепом». Подробности далее. Визит представителя США на Петербургский международный экономический форум показывает, что Запад понимает, что завел себя в тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось, что глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на ПМЭФ. Он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме. МЭФ проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики. Совет Федерации одобрил закон о новых мерах против нелегальной миграции и контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Главное изменение касается сроков медосвидетельствования. Сейчас иностранцы после въезда в Россию должны пройти его в течение 90 дней. Новый закон сокращает этот срок до 30 дней. Если мигрант приезжает больше, чем на месяц, проходить такое обследование нужно будет каждый год. Оплачивать его будут сами иностранцы или их работодатели. Закон также запрещает посредников при медосвидетельствовании. Проводить его смогут только уполномоченные организации. Обследование будет необходимо для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента. Ранее президент подписал указ, по которому заявители на российское гражданство должны будут предоставлять справку об отсутствии судимости. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование уничижительного термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезное опасение. Термин «разведенка» воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает уничижительное значение. Депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. Официальный курс доллара на 4 июня составляет 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 12 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Летнее настроение от Натана на Карибуарт. И, кстати, ко всем непохудевшим к лету, как и я, собственно, подъехали к нам, друзья, шикарные новости. Иметь пузико – это, оказывается, полезно для здоровья. Ну, и, наконец-то, наука признала то, что мы и так с вами знали. Дело в том, что небольшой висцерарный жирок способен оперативно реагировать на инфекцию, что улучшает наш иммунитет. Также вот этот самый жирочек на животе играет критическую роль в регенерации поврежденных тканей. Так что теперь можно смело сказать, что мы с вами инвестируем в свое здоровье. 10:10 в Магадане, ты слушаешь радио Карибуарт, за пультом Наташа Белая. Всем отличного, прекрасного летнего настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
6: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Уж падают небеса, земля уходит из-под ног. Молюсь об одном. Пусть райские врата для нас на замок. Но милость богов, молюсь об одном. Все отвернутся от меня, против мира война в одного. Молюсь об одном. Музыка, Бог.

Музыка как проклятие, как бессмысленный квест. Музыка как клятва, неподъемный крест. И мне плевать, что в этой игре сплошь неоправданные риски. Музыка, будь со мной, ведь без тебя я себя не мыслю. Грубые мазки на холст, арчи цвета, как можно

чертовски восек. Если рост или зря все. Мне говорят, мол, все твоя песенка спета, но я пишу их столько, что все не успею спеть и до 100 лет. Я представляю газ, и мы тут многих достали. Часто перегибаю местами, не кстати, зови меня Сталин. Но пока душа мой единственный искренний инструмент, мы устроим пожар даже там, где искры нет. Если смысл в словах, но ты в них не весь, в них смысла нет. Пусть загорится свет, пусть оголится нерв. Пока душа мой единственный искренний инструмент, мы устроим пожар даже там, где искры нет. Если смысл в словах, но ты в них не весь, в них смысла нет. Пусть огорится свет. Чао.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 4 июня в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха от 8 до 18 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Балаганном пасмурно. Температура от 4 до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 5 до 9 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. В Магадане в четверг переменная облачность. С температурой от 6 до 10 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянно.

0: зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
5: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
8: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Томас Мрац. Тетрис.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
10: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
11: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
12: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.